изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Я смотрю, что в честь Дня Радио Андрей Хрусталев решил со мной всяческие дипломатические отношения прекратить, завершить. Жалко. Да, но есть и приятные новости. Этой весной в Питере состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный цех. Он вернется к нам с новым шоу под названием «Матрикс». Будет шикарно, будет очень красиво. Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Свежая работа от Нари и Паулоньи, «Move Your Body» в этом часе. Yeah.

Также Джоэль Кори и Run Devotion. Ну и, конечно, Эбин Холлоу. А уже сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это Рекорд Дэнс Радио.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амото C5» и «Джейку J6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амото C5» и «Джейку J6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. Джейку J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов от них хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция. Это называется «Рекорд», а мы называемся Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобой, разумеется, куда уж мы одни, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Из всех самых важных изобретений человечества, а к ним относятся огонь, колесо, письменность, электричество, интернет и радио, сегодня, пожалуй, можно обойтись только без последнего. Особенно, когда работает интернет. Но поскольку интернет сегодня работает очень и очень неважно, то поздравляем всех причастных с этим, может быть, и не самым важным, но все-таки не до конца убитым интернетом, а значит, все-таки не совсем бесполезным изобретением. Сегодня день радио, а значит, день не выходной. А раз день не выходной, значит, здесь мы и, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мишустин назвал радио самым надежным и доступным способом связи для россиян. По словам премьера, радиостанции по-прежнему остаются важным источником информации и ежедневно объединяют слушателей по всей стране. Также он заявил, что российское радио сегодня считается образцом качественной журналистики.
2: О, мы это качественная журналистика, да?
1: Да.
2: А МС Жан и Тим Вокс?
1: Да, ну не да.
2: Или это публицистика?
1: МС Жан оценит наше руководство как журналиста-расследователя.
2: А Виолетта Юшкина?
1: Да, она за инсайды отвечает.
2: Ну, это супер. Значит, что Мишустин назвал радио самым надежным, да, и доступным способом связи для россиян? А что значит самым надежным? Это в том смысле, что радио, в отличие от телеграмма, сложнее замедлить, да?
1: Нет, ну пока просто нет необходимости его замедлять. Поэтому он самый надежный и качественный.
2: Да и сложнее. Ну, согласитесь, Виолетту Юшкину и МС Жана, они же замедляются-то нет, труднее.
1: Их только ускорять можно, только ускорять. В общем, они и сами справляются.
2: Да, они хорошо ускоряются, да. Попробуй их замедли. В этом смысле, но... То есть, значит, что получается? Получается, что Антон надежнее Макса. Ну, в том смысле, что Антон Камолов надежнее мессенджера Макс, да?
1: Ну, он проверенный годами. Он как бы с каждым годом, как коньячелло, становится лучше.
2: А Стилавин надежнее Малахова.
1: Вы Стилавина видели? Конечно, да.
2: Нет, сама
1: мистер надежность, как бы, вот он выглядит мистер.
2: Ну, послушайте, ну, то есть, это, конечно, с одной стороны, это хорошо, что премьер-министр сказал, что радио — это не только образец качественной журналистики, а что это самое надежное и доступное связь для россиян. Это здорово, но, знаете, вот с другой стороны, как бы немножко обидно. То есть ничего другого про радио хорошего сказать нельзя. То есть оно не популярно, не модно, не влиятельно, оно только надежно, правильно? Как валенки дедушки, да? И доступно.
1: Доступно, да.
2: То есть интернет как бы уже доступен не всем, да? Тикток — это роскошь, а радио, оно доступно и сердито. Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. А как насчет телевидения? Оно недоступно?
1: Ненадежно? Ну, смотрите, ну вот как вот. Мне, чтобы менее доступно, чем радио. Мне, чтобы посмотреть телевизор, нужно сейчас выйти куда? Спуститься вниз, там, в фойе, там, да, вот как бы вот. А радио, вот оно, я сам в радио, как бы.
2: Ну, да, вам подоступнее, хотя да, тоже.
1: Как холодильнику туда.
2: Суть в том, как вы так держитесь, не молодцом. Это понятно, но вот объясните мне, а почему... Если это так, а почему премьер не сказал о доступности телевидения? Или он об этом скажет в день телевидения?
1: Ну, да, он же есть, наверное, какой день телевидения.
2: Нет, дело в том, что дня телевидения у нас нет, и поэтому...
1: Да ладно.
2: Да. А потому что...
1: А ночь телевидения?
2: Это даже сегодня у вас будет. Ну, больше не телевидение, да? Вы больше скачиваете, я так понимаю.
1: Я радио, да.
2: Ну, вопрос-то должен быть. Хотя, казалось бы, все ясно, да? Но вопрос традиционно звучит в этом месте нашей программы. Вопрос такой. Вот вопрос очень конкретный. Радио, шмрадио, все понятно. Надежно, ненадежно. А вот вопрос, вот прямо на сегодняшний день, да? Вот радио сегодня, да? Вот сегодня у нас 7 мая 2026 года. Вот оно какое? Оно для тебя что? Это отстой или круто по сравнению с тем, что было? Да, например? То есть вот радио, это вот сейчас, да? О, сейчас радио уже не то. Или наоборот, сейчас радио огнище.
1: Или, может, это конкретные примеры радиопотрясений. Радиошока какого-то, да? Радио Эпик Фейла, или наоборот, радио Вина какого-то, знаете, такого.
2: Или,
1: с
2: да.
1: С этой передачей, ведущим, связанной с там, радиостанцией. Там,
2: все потрясения, они по эту сторону микрофонов, знаете? Ну, да, там обычно происходит. Ну, допустим, хорошо. Или наоборот, ты, может быть, испытал какую-то надежность, слушай, чувствуешь, что вот...
1: И качество.
2: Качество, да. И доступность радио. Но самое главное, конкретные примеры. Вот какое радио? рулит, какой сейчас классный и почему. Только не надо, вот понятно будет, рекорд, раз я слушаю, значит оно. Нет, наверное, у тебя были какие-то, как говорят, экспириенсы.
1: Походы налево там.
2: Да, сходил на дачу, сходил к Ване. Ну, в хорошем смысле, да, в радио, хорошем, да? Короче, ты понял, вот радио сегодня, это отстой или круто? Какие радиостанции крутые, какие нет? Кто, что круто, что не очень? Обсудим это на радио в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Почти 60% россиян признались, что серьезно отстали от своих финансовых целей. Такие результаты показал опрос. Лишь 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода. Еще около трети считают свое положение близким к желаемому. При этом почти половина опрошенных уверена, что для комфортной жизни им нужен доход как минимум вдвое выше нынешнего.
2: Что? 12%? Лишь 12%, да, было сказано, заявили, что вышли на желаемый уровень дохода? А, простите, секундочку, а кто эти люди? Кто эти подозрительные 12%, у которых все хорошо? Это те, кто живут на Рублевке или на Степана Скворцова? На Крестовском или на Пряжке? Я имею в виду, это богатый или сумасшедший? Потому что тут одно из двух, либо-либо. Вот скажите мне, Кремов, вот глядя в глаза, кто вообще, особенно в наше время, да и вообще, кто может быть доволен своим финансовым положением?
3: Да, вообще никто.
2: Кто эти люди?
3: Ну, правда, еще такое, для меня тоже такая новость, открытие. Отстали от своих финансовых целей. Я вот, что такое финансовые цели? Да? Да, нет, иногда я мечтаю ночью, вот мне бы миллиард миллионов там, да?
2: Но это не сразу, это же финансовая цель. Мечта.
3: Да, мечта.
2: Да, а цель,
3: греза,
2: да,
3: такая, да? Влажные финансовые грезы.
2: Да-да, иногда неприличные, да?
3: Ну, да.
2: У вас какое? Без извращений?
3: Ну, так, нет, все как-то. Ну,
2: сколько? Цифра какая?
3: Ну, там, я же сказал, там миллиард миллионов.
2: А, ну, это без извращений, это так, пример. Но кто вообще когда-либо может быть доволен своим финансовым положением? Люди вышли там на желаемый финансовый уровень. Скажите, можно ли вообще на него выйти? Потому что, ну, денег вообще-то всегда мало. То есть ты выходишь на один, конечно, уровень, и сразу хочется другого. Вышел там на 50-й этаж, хочется на крышу. Вышел на крышу, хочется на небо, там, рядом с Богом, да, где-то жить. А на самом деле, я вам скажу вот что. Если уж говорить по существу этой новости, значит, лишь 12% сказали, что вышли на желаемый уровень дохода. На самом деле, есть только один единственный случай, при котором можно это сказать. Вот только один, когда можно сказать: все, я вышел на желаемый уровень. Вот прямо сейчас. Знаете, когда? Это когда ты кого-то грабанул. Там, не знаю, ломанул сейф там, или хранилище в банке. Или барсетку отжал. Там, знаете, повезло там, да, так сказать, отжал барсетку, а там весь украденный бюджет области.
3: Да, никто тоже можно быть недовольным. Знаете, как в старом анекдоте, как в таком классическом, там, украл кошелек, а там не хватает.
2: Да, ну в этот момент, да, правильно, ну в этот момент, да. Не, ну бывает же такое, что думал, там, чуть-чуть, да, такое, конечно, тоже, это тоже, да, даже здесь так происходит, но иногда бывает. Знаешь, такой, типа, думал, там, там будет, я не знаю, там, пару лямов, а там реально, там, ну, например, там бюджет на мост целый, да, и вот тут реально можешь сказать, закрывая барсетку: все, я вышел на желаемый уровень. Да, через там 10 минут уже будет мало, но в этот момент, только в этот момент такое, да, можно сказать.
3: А потом за тобой пришли.
2: Да, ну это другая история.
3: Экс-помощник, да, губернатора.
2: И уже другие цели финансовые.
3: Да, конечно.
2: Да, баланда и так далее. Но если 12%, значит, если только 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода, тогда это очень хорошие новости. Они означают, что тех, кто ворует, всего 12%.
3: Ну, и